0: Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авторубрики спонсория Санмоторс. Анде ткуни автомобили профессионалс. Ця. Радио Палитрис етерші. Гусмилет. Да ткуни первелеби шейткомт. Кобелазем нишналовац.

0: Random. Актуальная информация. Факты. Комментарии. Пирдапири репортажи. Шуэни хма молената эпицентра.
1: Ховел сам шоутрес. Зустав Эксе. Радио Памитрис Этерши. Афэн Ассами Тацхра.
2: Авто.
1: Санам Дакокот. Могу сменит FM Ассами Тацхразе. Спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авторубрики спонсория Sun Motors.